малтиош чавата шник хараркан ийг шник хараркан сак каскарахни киктун такалта катьеч кавач намлах кму хаал кахтал бакканчик колва